0: vyzerá ten bod, že?
1: Taký malý čierny to bol.
0: No, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
1: Prečo?
0: Ten sa už dávno odsťahoval.
1: Kam?
0: Do nekonečna. Dragí druzia, my ti Pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Iliušinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasíca. Музыку исполняет наш музыкальный ансамбль. Прошу, познакомьтесь. Это наши товарищи музыканты, а это наши товарищи контрреволюционеры.
2: Это наш мегафон. Девушки, one, two, three. Песенка для Илюшина будет. Пою я. Это увертюра.